0: ཁྱི དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ར སྲོ དང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ང དེ འདྲི ཡིན ཨ ཅུང མ དེ འདྲི ལ ཅེ ཁྱི རང གསུམ ལ ཕུ ཡ ཡིན ལ ནེ སེ ཐོ ཅི ཨ དང དང ང རང དུ ལེ ཅན ན ཤུང གེན ད ཐོ པོ ཐོ མ ཅེ ཨ ཅེ ཡི ཁུ ཉེ ཅེ ཨང བུ ཅན ཅེ ཨ ནི ཁྱི རང ཉིད ཐོ པོ ན ཤུང གེན ཅེ ཀང ག ཕུ ཡ ཡིན དོ ལ ནེ སེ ཨ ང རང དུ ལུང རི གི ཏུ རིང གེ གེན དོ ལ ཅེ ཅུང མ ཅེ ཐོ མ ཅེ མ དེ འདྲི གེན དོ ཨ ཅེ ལ ཅེ པ སང ལ ཅེ nga ji shin nye ju du ji za re lu du nam tu num da zi ya ge du ju le do re an tang ge shu ge ro na se ya yin ge la
2: ji ji le se
1: a pa ma zum da ge bu so sum du so du de ba ha hu alla pe ge ru ji le tyen ju yo ba ta an ga de mi ma nam bu ta ta te ri ne ndo su le gu da la pra ta u yu le ga le ga la ba re a ta ba ji tu je yin na re lang ga tu tu yin na re ka ga se so na ro si ge ge la
2: le se
1: ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱡᱚᱱᱟᱨᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱟᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚᱥ ᱱᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱮᱢᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱩᱭ
2: 我们中国了，中国，嗯，平常了，现在，嗯，地铁中国了，现在，那个怎么出去了？因为，嗯，正道的投票了，他，农村三多，三米远了不要紧了。那谁了了？
3: 啊，这边你把这家，这边这边的，所有人都是要走过，
2: 当然，这边上是自己动的了。
3: 那谁了？